0: Come on, let's go home, man.
1: Ай, ты, Марс, Ларри, студия, с места, ай!
0: О, no.
2: Shut up. Иди.